0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Точно е 15 часот. Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михайлович. Под ногама.

0: Duška Silno i Vebaknova so pesna.
1: Точно е 19 часот.
0: Бубамара хит.
2: Ана Петановска и Наташа Михайлович. Под ногама.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Ана Петановска и Наташа Михайлович. Под ногама.